0: Alternate. And I can't fight
1: the feeling. I'm ready to die. My name is Alex Warren, and I make music. And never
0: dies. Pity Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».